ритме города, в ритме края. В ритме города, в ритме края.

0: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна.
1: Нытва 97.1 FM. Оса 102 FM.
0: Соликамск 99.1 FM.
2: Соль FM.
0: Первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая.
1: Наша группа ВКонтакте. vk.ru/solfm. Вступай.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-83-101 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: каждой Яндекс.Станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль-ФМ».
1: Включаю радио Соль-ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: В ритме города, в ритме края.
1: Все пройдет однажды. Ты береги того,

Прикамье, 7 часов утра. В ритме города. Прямо сейчас ты услышишь

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Чернушка 96.0 FM, Суксун 98.7 FM, Соликамск 99.1 FM, Соль-ФМ – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль-ФМ из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль-ФМ. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая.

0: Соль FM. Погода.
1: 23 сентября на календаре, среда. Всем доброго утра. Сегодня в южной части Пермского края ожидается малооблачная погода. Днем до 22 градусов, вечером до 14. В северной части будет облачно с прояснениями. Днем до 19 градусов, вечером до 11.
0: Реклама на Соль FM.

0: выгодное предложение на кроссоверы Tenet в Экскурс. В наличии все модели и комплектации. Выгоды до 1 000 000 рублей. Звоните 215-00-99, Парковый 64.
1: Экскурс. Выбор ленд. Выгода ленд. Джейленд. А столица всего этого великолепия – Сатурн Р Авто. Автомобили Джейленд уже в наличии. На Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте Джейленд в деле. Сатурн Р Авто. Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей Джейленд по телефону 250-70-00. Код города 342.
2: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером Юниес. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, зимний пакет. Меньше чем за 2 600 000 рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган Юниес в комплектации «Техно» 2025 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля «Автодин» и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом «Чанган». Подробности уточняйте у официального дилера «Чанган Центр Автопрестиж», город Пермь, Спешилова 77.
4: Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинской, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей – от 4 100 000 рублей. Подробности на сайте группадипломат.рф. Переключись на «Молодость».
5: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Реклама на весь Пермский край. Звони 8 34 253 344 11.

0: Пресс-служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Здравствуйте, с новостями из студии Антон Попов. С 1 октября этого года планируют увеличить денежное довольствие военнослужащим, проходящим службу по контракту, а также сотрудникам Росгвардии, имеющим специальные звания. Изменения также затронут сотрудников органов внутренних дел, учреждений органов уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения, Федеральной противопожарной службы и таможни. Индексация предусмотрена и для начальствующего состава органов Федеральной фельдъегерской связи. Соответствующее постановление правительства об индексации окладов должно вступить в силу с этой даты. Точный размер повышения пока не определен. Однако он не должен быть ниже 4%. Более 30 700 жителей Пермского края подали заявление на новую социальную выплату для семей с детьми. На нее могут рассчитывать работающие родители с двумя и более детьми. Среднедушевой доход семьи при этом не должен превышать 24 471 рубля. Размер выплаты определяется индивидуально и зависит от суммы уплаченного НДФЛ. С начала года семьям региона уже перечислили более 833 миллионов рублей. Об этом рассказали в Пермском отделении Социального фонда России. Подать заявление можно до 1 октября через госуслуги, МФЦ или службы социального фонда. Рассмотрение занимает в среднем около 4 рабочих дней. В случае одобрения деньги перечисляют в течение 5 рабочих дней. Футболисты «Амкара» на своем поле в рамках чемпионата второй лиги обыграли дубль московского «Динамо». Пермская команда забила ворота соперника в 4 безответных гола. В составе хозяев дублем отметился лучший бомбардир серебра Дмитрий Усов. По голу на счету Максима Новикова и Кирилла Сараева. С 37 минуты гости играли в меньшинстве после прямой красной карточки Артема Змеева. В турнирной таблице «Амкар» остался на третьем месте. И на данный момент это все новости.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ.

0: Соль FM. Погода.
1: 23 сентября на календаре, среда. Всем доброго утра. Сегодня в южной части Пермского края ожидается малооблачная погода. Днем до 22 градусов, вечером до 14. В северной части будет облачно с прояснениями. Днем до 19 градусов, вечером до 11.
0: Реклама на Соль FM.
2: Друзья, обновляйте свой старый автомобиль выгодно в Forward Auto. Даже если ваш авто в кредите, не беда. Мы готовы обменять его на совершенно новую модель Lada. Forward Auto. На Решетникова 5. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101.
3: Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинской, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей – от 4 миллионов 100 тысяч рублей. Подробности на сайте группадипломат.рф. Переключись на «Молодость».
4: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган UNES в комплектации «Техно». 2025 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейд-ин и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган. Подробности уточняйте у официального дилера Чанган Центр Автопрестиж, город Пермь. Спешилова, 77.
7: Как продать автомобиль?
8: Срочно продать автомобиль.
9: Я хочу продать автомобиль.
10: Центр автомобилей с пробегом «Да». «Авто» купит ваш старый автомобиль. И даже не старый купит тоже. Мы можем сразу купить и два. И деньги сразу отдать сможем. Если машину продать задумал, двигайся к нам. И ты будешь прав. Адрес известен. Город Пермь. Компания «ДАФ». В центре автомобилей с пробегом «ДАФ Авто» оценка автомобиля, оформление документов и выдача наличных за час. Звони 342-246-2606. Приезжай в Пермь. На Бродовский тракт 9.
11: Выбор «Лэнд». Выгода «Лэнд». «Джейленд». А столица всего этого великолепия – «Сатурн Р Авто». Автомобили «Джейленд» уже в наличии на Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте «Джейленд» в деле. «Сатурн Р Авто». Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей «Джейленд» по телефону 250-70-00. Код города 342.

0: тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурна Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: И к этому часу следующие новости. Сотрудники ГУФССП по Пермскому краю добились возмещения ущерба многодетной матери, чья бабушка стала жертвой хищения в доме-интернате для престарелых и инвалидов в Соликамске. Виновным в краже денежных средств банковских счетов умерших постояльцев был признан бывший директор учреждения. Как установило следствие, директор интерната, зная, что у некоторых одиноких постояльцев нет наследников, после их смерти забирал карты и снимал наличные через банкоматы. Деньги тратил по своему усмотрению. Когда внучка одной из скончавшихся постояльцев обратилась в интернат, там провели проверку и обнаружили, что списания проводились уже после ее смерти. Расследованием занялась полиция. В ходе следствия выяснилось, что директор предлагал другим сотрудникам участвовать в снятии денег, но те отказались. Помимо уголовного наказания, были удовлетворены два гражданских иска о возмещении материального вреда. В эту субботу пройдет Всероссийский день бега «Кросс-нации-2026» – самое массовое спортивное мероприятие, которое одновременно проходит во всех регионах России. В Пермском крае одновременный старт будет дан в 43 муниципалитетах. В этом году в программе «Кросса-нации» предусмотрено 5 дистанций. 2000 метров для всех желающих, 1000 метров для мальчиков и девочек 2017 года рождения и младше, 4000 метров для девушек и юношей 2007 года рождения и младше, 6000 метров для женщин и мужчин 2006 года рождения и старше. В Перми в рамках мероприятия также состоится забег для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья и их сопровождающих «Дух леса». Это все новости. Желаем вам прекрасного продолжения дня.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

9 часов утра в Прикамье. В ритме города. Прямо сейчас. Самый утренний и любимый хит.

0: Далее на Соль ФМ. Всем хитам хит.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Красновишерск 103.7, Чердынь 102.2, Соликамск 99.1 FM, Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая.

0: Соль FM. Погода.
1: 23 сентября на календаре, среда. Всем доброго утра. Сегодня в южной части Пермского края ожидается малооблачная погода. Днем до 22 градусов, вечером до 14. В северной части будет облачно с прояснениями. Днем до 19 градусов, вечером до 11.
0: Реклама на Соль FM.

0: выгодное предложение на кроссоверы Tenet в Экскурс. В наличии все модели и комплектации. Выгоды до 1 000 000 рублей. Звоните 215-00-99, Парковый 64.
1: Экскурс.
2: Это был хороший удар!
3: Не расстраивайтесь. Сейчас самое время забрать новую «Ладу» от 620 тысяч рублей на осенней распродаже склада «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. Ждем вас на шоссе космонавтов 362. И давайте в этот раз без резких движений. Предложение действительно весь сентябрь, не оферта. Подробности в отделе продаж.
4: Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинской, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей – от 4 100 000 рублей. Подробности на сайте группа-дипломат.рф. Переключись на «Молодость».
5: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Уникальное предложение. Получи в подарок ДТП.
7: Наружная реклама – ловушка для водителя. Переключите внимание на дорогу.
8: Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
9: Друзья, обновляйте свой старый автомобиль выгодно в Forward Auto. Даже если ваш авто в кредите, не беда. Мы готовы обменять его на совершенно новую модель «Лада». Forward Auto. На Решетникова 5. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101.
10: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 600 000 рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган UNES в комплектации техно. 2025 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейд-ин и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.
12: Подробности уточняйте у официального дилера Чанган Центр Автопрестиж, город Пермь. Спешилова 77.
13: Как продать автомобиль?
14: Срочно продать автомобиль.
15: Я хочу продать автомобиль.
16: Центр автомобилей с пробегом до Авто купит ваш старый автомобиль. И даже не старый купит тоже. Мы можем сразу купить и два. И деньги сразу отдать сможем. Если машину продать задумал, двигайся к нам. И ты будешь прав. Адрес известен. Город Пермь. Компания «ДАФ». В центре автомобилей с пробегом «ДАФ Авто». Оценка автомобиля, оформление документов и выдача наличных за час. Звони 342-246-2606. Приезжай в Пермь. На Бродовский тракт 9.
17: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Приветствую еще раз всех слушателей «Соль-ФМ». Время новостей. Минфин России совместно с отраслями прорабатывает изменения в налоговое законодательство для учета расходов на защиту и восстановление объектов после атак БПЛА. Об этом сообщил заместитель министра финансов Алексей Сазанов. Цитата. «Не компенсация, а в части учета расходов на оборону объектов, на восстановление объектов. Мы сейчас совместно с представителями различных отраслей прорабатываем, какие требуются изменения в налоговое законодательство», — сказал Сазанов. По его словам, соответствующий законопроект может быть внесен этой осенью. За неделю с 14 по 20 сентября в Пермском крае выявили 14 200 случаев ОРВИ, что на 22% превышает показатель предыдущей недели. Эпидемический порог при этом не превышен, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. Рост заболеваемости носит сезонный характер и связан с формированием организованных коллективов. Согласно результатам лабораторного мониторинга, среди заболевших преобладали возбудители негриппозной природы – вирусы парагриппа, риновирусы и другие. Вирусы гриппа не обнаружены. В Кунгуре запустили необычную экскурсию «Монастырский квест. Заброшка». Проект организовал Иоанна Предтеченский женский монастырь. Участникам представится возможность побродить по разрушенной части монастырских зданий и заглянуть в камеру бывшей колонии. В советское время на территории монастыря находилась исправительно-трудовая колония номер 40. По завершении экскурсии чай с монастырскими пирогами. Монастырский квест прошел в минувшую субботу. Ориентировочный возраст участников – подростковый, не младше 10 лет. Участие было бесплатным. В Пермской художественной галерее откроется выставка «Императорская Россия» – собрание Государственного исторического музея. В экспозицию войдут более 270 предметов, в том числе парадные портреты императоров, личные вещи членов императорской семьи, ордена, оружие, редкие карты, церковные утвари и изделия из драгоценных металлов и камней. Некоторые экспонаты покажут впервые. Выставка будет работать с 4 декабря по 31 января. Это были все новости. Оставайтесь с нами.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Прикамье, 10 часов утра. В ритме города. Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль-ФМ.
1: Приветствую всех, кто настроился на нашу волну. С вами Лилия Алексеева. Спокойствие, устойчивость и опыт помогут вам успешно справляться с делами. Приложенные усилия дадут результат. Получится решить юридические вопросы и оформить важные документы. Благоприятно пройдут командировки и деловые поездки, особенно дальние и заграничные. Многие смогут проявить себя с лучшей стороны в глазах руководства. Вероятен небольшой, но стабильный рост дохода. Семейные заботы потребуют немного больше усилий, чем вы рассчитывали. Попросите о помощи близких людей. Они охотно окажут вам содействие. Избегайте спонтанных покупок, чтобы не пожалеть о потере денег. Я же обещаю, что впереди вас ждет много увлекательного и познавательного.
0: Прямо сейчас. Самый утренний и любимый хит.

Проходит время, мы снова вместе. Я в черном бензе, ты с аэропорта. У нас дилемма, куда поехать? К тебе домой или к тебе домой? Мы выпиваем, я раздеваю тебя глазами. Ты просишь больше, пардон, мадам, женись и па. Я не знаю, я не прошу.

После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь. Твой город, твое радио.

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль.ФМ.
1: Грецию часто называют колыбелью Европы. Именно здесь родились театр, Олимпийские игры, философия, понятие демократии. Это удивительная страна, огромный музей под открытым небом, где каждый камушек – часть тысячелетней истории и культуры. При этом в Греции немало уникальных мест, куда добираются далеко не все путешественники. Много самобытных и забавных традиций, познакомиться с которыми не только интересно, но и полезно. С вами Лилия Алексеева. Сегодня расскажу, почему у местных жителей все всегда сига-сига, где найти замок Фауста и пещеру Зевса. И какое лакомство греки обязательно подают к новогоднему столу.
0: Слушай любимое радио теперь и в каждой Яндекс.Станции. Просто скажи: Алиса, включи радио Соль.ФМ.
2: Включаю радио Соль.ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса. Живи со вкусом. Живи со вкусом.

0: Соль FM. Погода.
1: 23 сентября на календаре, среда. Всем доброго утра. Сегодня в южной части Пермского края ожидается малооблачная погода. Днем до 22 градусов, вечером до 14. В северной части будет облачно с прояснениями. Днем до 19 градусов, вечером до 11.
0: Реклама на Соль FM.

0: выгодное предложение на кроссоверы Tenet в Экскурс. В наличии все модели и комплектации. Выгоды до 1 000 000 рублей. Звоните 215-00-99, Парковый 64.
1: Экскурс.
2: Друзья, обновляйте свой старый автомобиль выгодно в Forward Auto. Даже если ваш авто в кредите, не беда. Мы готовы обменять его на совершенно новую модель Lada. Forward Auto. На Решетникова 5. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101.
3: Как продать автомобиль?
4: Срочно продать автомобиль.
5: Я хочу продать автомобиль.
6: Центр автомобилей с пробегом ДАФ Авто купит ваш старый автомобиль. И даже не старый купит тоже. Мы можем сразу купить и два. И деньги сразу отдать сможем. Если машину продать задумал, двигайся к нам. И ты будешь прав. Адрес известен. Город Пермь. Компания ДАФ. В центре автомобилей с пробегом ДАФ Авто оценка автомобиля, оформление документов и выдача наличных за час. Звони 342-246-2606. Приезжай в Пермь. На Бродовский тракт 9.
7: Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинской, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей – от 4 100 000 рублей. Подробности на сайте группадипломат.рф. Переключись на «Молодость».
8: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: И до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Выбор ленд. Выгода ленд. Джейленд. А столица всего этого великолепия – Сатурн Р Авто. Автомобили Джейленд уже в наличии. На Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте Джейленд в деле. Сатурн Р Авто. Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей Джейленд по телефону 250-70-00. Код города 342.
2: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Наша группа ВКонтакте vk.ru/solfm. Вступай.

0: Соль FM. Весь город. Служба информации Соль FM. На 5 минут раньше всех.
1: В завершении часа новости на Соль FM. У микрофона Антон Попов. Краевые власти предлагают уточнить список разрешенных мест для продажи табачной и никотинсодержащей продукции. В частности, продажу табака могут запретить вблизи зданий, занимающихся организацией отдыха и оздоровления детей, учреждений социального обслуживания, рядом с местом спортивных соревнований, а также у пляжей и церквей. Кроме того, в законопроекте прописаны требования к минимальной площади табачных магазинов – не менее 10 квадратных метров. В случае принятия законопроекта новые требования вступят в силу с 1 марта 2027 года, а по минимальной площади – с 1 марта 2028. Напомним, в Пермском крае запретили продажу вейпов и жидкостей к ним. Позднее власти продлили запрет до 1 марта 2032 года. Торги на право строительства нового корпуса краевой больницы имени Вагнера в Березняках стоимостью 2,2 миллиарда рублей признаны несостоявшимися. На конкурс была подана только одна заявка. Она не соответствовала требованиям. В ближайшее время торги будут объявлены повторно. Новое здание больницы должно быть построено на участке, расположенном на улице Льва Толстого, 23А. Общая площадь корпуса составит около 12 тысяч квадратных метров. В нем разместятся детская поликлиника, педиатрический стационар и женская консультация. Педиатрический стационар рассчитан на 53 койки. Детская поликлиника и женская консультация смогут принимать по 150 пациентов в смену. К строительным работам предполагалось приступить с 30 ноября этого года, сдать объект 29 ноября 2028. Экопарк «Легенды Вишеры» временно приостановил прием посетителей. Об этом сообщили в группе Вишерского заповедника. На его территории начались работы по обновлению инфраструктуры. В парке ремонтируют дорожки и настил, а также обновляют тропу. Туристов просят воздержаться от прогулок по экопарку на время ремонта. И у меня пока все.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Прикамье, 11 часов утра. Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль.ФМ.
1: Вы настроены на волну, где каждый день можно узнавать много полезной информации. С вами Лилия Алексеева. Про Древнюю Грецию рассказываю сегодня. Греки Грецию зовут Эллада, а себя греки именуют эллинами. Эллада – древнее название Греции, которое появилось еще в античные времена. Произошло оно от имени мифологического персонажа Эллина, внука Прометея. Изначально, если верить Гомеру, так говорили только о юге Греции. Но постепенно это имя закрепилось за всей страной. До сих пор ее официальное самоназвание в переводе на русский значит «Греческая республика». Современное и привычное нам название латинское. Греками жителей Эллады звали римляне.
0: Прямо сейчас. Самый утренний и любимый хит.

0: можно в «Экскурс».
1: Выгодное предложение на кроссоверы «Теннет» в «Экскурс». В наличии все модели и комплектации. Выгоды до 1 000 000 рублей. Звоните 215-00-99, Парковый 64.
2: «Экскурс».
3: Друзья, обновляйте свой старый автомобиль выгодно в Forward Auto. Даже если ваш авто в кредите, не беда. Мы готовы обменять его на совершенно новую модель «Лада». Forward Auto. На Решетникова 5. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101.
4: Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинской, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей от 4 100 000 рублей. Подробности на сайте группа-дипломат.рф. Переключись на «Молодость».
5: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Конечно, вы знаете, что «Лада Гранта» практичная и надежная. Разумеется, вы знаете, что это доступный автомобиль. Но вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на него. В сентябре от 624 тысяч рублей у официального дилера «Лада» «Сатурн Р Авто» на шоссе Космонавтов 362. Оцени.

0: Выйди свои финансовые возможности и риски. АО «Атофинансбанк». Действительно до 30 сентября 2026 года.
1: Как продать автомобиль?
2: Срочно продать автомобиль.
3: Я хочу продать автомобиль.
4: Центр автомобилей с пробегом «ДАФАВТО» купит ваш старый автомобиль. И даже не старый купит тоже. Мы можем сразу купить и два. И деньги сразу отдать сможем. Если машину продать задумал, двигайся к нам. И ты будешь прав. Адрес известен. Город Пермь. Компания «ДАФ». В центре автомобилей с пробегом «ДАФАВТО» оценка автомобиля, оформление документов и выдача наличных за час. Звони 342-246-2606. Приезжай в Пермь. На Бродовский тракт 9.
5: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером Юниэс. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган Юниэс в комплектации «Техно» 2025 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган. Подробности уточняйте у официального дилера Чанган Центр Автопрестиж, город Пермь. Спешилово 77.
7: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Хит за хитом.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Приветствую еще раз всех слушателей «Соль-ФМ». Время новостей. Минфин России совместно с отраслями прорабатывает изменения в налоговое законодательство для учета расходов на защиту и восстановление объектов после атак БПЛА. Об этом сообщил заместитель министра финансов Алексей Сазанов. Цитата. «Не компенсация, а в части учета расходов на оборону объектов, на восстановление объектов. Мы сейчас совместно с представителями различных отраслей прорабатываем, какие требуются изменения в налоговое законодательство», — сказал Сазанов. По его словам, соответствующий законопроект может быть внесен этой осенью. За неделю с 14 по 20 сентября в Пермском крае выявили 14 200 случаев ОРВИ, что на 22% превышает показатель предыдущей недели. Эпидемический порог при этом не превышен, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. Рост заболеваемости носит сезонный характер и связан с формированием организованных коллективов. Согласно результатам лабораторного мониторинга, среди заболевших преобладали возбудители негриппозной природы – вирусы парагриппа, риновирусы и другие. Вирусы гриппа не обнаружены. В Кунгуре запустили необычную экскурсию «Монастырский квест. Заброшка». Проект организовал Иоанна Предтеченский женский монастырь. Участникам представится возможность побродить по разрушенной части монастырских зданий и заглянуть в камеру бывшей колонии. В советское время на территории монастыря находилась исправительно-трудовая колония номер 40. По завершении экскурсии чай с монастырскими пирогами. Монастырский квест прошел в минувшую субботу. Ориентировочный возраст участников – подростковый, не младше 10 лет. Участие было бесплатным. В Пермской художественной галерее откроется выставка «Императорская Россия. Собрание Государственного исторического музея». В экспозицию войдут более 270 предметов, в том числе парадные портреты императоров, личные вещи членов императорской семьи, ордена, оружие, редкие карты, церковные утвари и изделия из драгоценных металлов и камней. Некоторые экспонаты покажут впервые. Выставка будет работать с 4 декабря по 31 января. Это были все новости. Оставайтесь с нами.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Прикамье 2 часа дня. В ритме города. Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль.ФМ.
1: Вы настроены на волну, где каждый день можно узнавать много полезной информации. У микрофона Лилия Алексеева про Древнюю Грецию рассказываю сегодня. Понятие демократии появилось именно в Древней Греции. За участие в выборах местные жители получали плату, чем обеспечивалась очень высокая явка избирателей. Выражение «внести свою лепту» пришло к нам именно из Греции. Лептой называлась сотая часть драхмы, древнегреческой денежной единицы, которая являлась очень мелкой разменной монетой. На первых монетах лица богов и героев чеканились в анфас. На таких изображениях очень быстро стирался нос, поэтому позже греки перешли на профили.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит

После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь. Радио «Соляной столицы».

0: Юлия Алексеева и дневной эфир на Соль-ФМ.
1: С вами Лилия Алексеева. Сегодня рассказываю про Грецию, древнюю и настоящую. Греки не привыкли спешить. Основа мировоззрения местных жителей выражается фразой «сига-сига», что в переводе означает «потихоньку». Это про отсутствие бесполезной суеты. А еще они очень ценят свое право на отдых. Вот почему в воскресенье в Греции часто не работают магазины, даже большие сетевые супермаркеты. Поэтому каждый день в районе полудня Греция погружается в спячку. Закрываются кафе, магазины, банки, особенно вне туристических кварталов. В это время у греков месимерия, местная сиеста. Что интересно, это не только способ переждать палящее летнее солнце, а часть ежедневной бытовой культуры. Люди здесь рано встают, в полдень отдыхают и вечером возвращаются к делам и работе.
0: Слушай любимое радио теперь и в каждой Яндекс.Станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль-ФМ».
2: Включаю радио Соль-ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса. Соль-ФМ. Музыкальный бренд всего Прикамья.

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Сол-ФМ.
1: Вы настроены на волну, где каждый день можно узнавать много полезной информации. Меня зовут Лилия Алексеева. Сегодня рассказываю про древнюю и настоящую Грецию. Греки любят пошуметь. Есть такая поговорка: «Тихий грек – это грек, которого слышно не дальше двух соседних улиц». И действительно, местные жители не стесняются ярко и бурно выражать свои эмоции, причем и симпатию, и антипатию. Захотят – подпоют, крикнут или начнут ругаться. Они готовы горячо спорить и всегда радушно встречают гостей. При этом они отличные собеседники. Слушают внимательно и стараются не перебивать.
0: Ты на любимой волне.

0: выгодное предложение на кроссоверы Tenet в Экскурс. В наличии все модели и комплектации. Выгоды до 1 000 000 рублей. Звоните 215-00-99, Парковый 64.
1: Экскурс. Выбор ленд. Выгода ленд. Джейленд. А столица всего этого великолепия – Сатурн Р Авто. Автомобили Джейленд уже в наличии. На Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте Джейленд в деле. Сатурн Р Авто. Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей Джейленд по телефону 250-70-00. Код города 342.
2: Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинской, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей – от 4 100 000 рублей. Подробности на сайте группадипломат.рф. Переключись на «Молодость».

0: Застройщик ООСЗ «Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Как продать автомобиль?
2: Срочно продать автомобиль.
3: Я хочу продать автомобиль.
4: Центр автомобилей с пробегом «ДАФАВТО» купит ваш старый автомобиль. И даже не старый купит тоже. Мы можем сразу купить и два. И деньги сразу отдать сможем. Если машину продать задумал, двигайся к нам. И ты будешь прав. Адрес известен. Город Пермь. Компания «ДАФ». В центре автомобилей с пробегом «ДАФАВТО» оценка автомобиля, оформление документов и выдача наличных за час. Звони 342-246-2606. Приезжай в Пермь. На Бродовский тракт 9.
5: Это был хороший удар!
6: Не расстраивайтесь. Сейчас самое время забрать новую «Ладу» от 620 тысяч рублей на осенней распродаже склада «Лада» у официального дилера «Сатурн Р-Авто» на шоссе. Ждем вас на шоссе космонавтов 362. И давайте в этот раз без резких движений. Предложение действительно весь сентябрь. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
7: Друзья, обновляйте свой старый автомобиль выгодно в «Форвард Авто». Даже если ваш авто в кредите, не беда. Мы готовы обменять его на совершенно новую модель «Лада». «Форвард Авто» на Решетникова 5. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101.
8: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: В завершении часа новости на «Соль-ФМ». У микрофона Антон Попов. Краевые власти предлагают уточнить список разрешенных мест для продажи табачной и никотинсодержащей продукции. В частности, продажу табака могут запретить вблизи зданий, занимающихся организацией отдыха и оздоровления детей, учреждений социального обслуживания, рядом с местом спортивных соревнований, а также у пляжей и церквей. Кроме того, в законопроекте прописаны требования к минимальной площади табачных магазинов – не менее 10 квадратных метров. В случае принятия законопроекта новые требования вступят в силу с 1 марта 2027 года, а по минимальной площади – с 1 марта 2028. Напомним, в Пермском крае запретили продажу вейпов и жидкостей к ним. Позднее власти продлили запрет до 1 марта 2032 года. Торги на право строительства нового корпуса краевой больницы имени Вагнера в Березняках стоимостью 2,2 миллиарда рублей признаны несостоявшимися. На конкурс была подана только одна заявка. Она не соответствовала требованиям. В ближайшее время торги будут объявлены повторно. Новое здание больницы должно быть построено на участке, расположенном на улице Льва Толстого, 23А. Общая площадь корпуса составит около 12 тысяч квадратных метров. В нем разместятся детская поликлиника, педиатрический стационар и женская консультация. Педиатрический стационар рассчитан на 53 койки. Детская поликлиника и женская консультация смогут принимать по 150 пациентов в смену. К строительным работам предполагалось приступить с 30 ноября этого года, сдать объект 29 ноября 2028. Экопарк «Легенды Вишеры» временно приостановил прием посетителей. Об этом сообщили в группе Вишерского заповедника. На его территории начались работы по обновлению инфраструктуры. В парке ремонтируют дорожки и настилы, а также обновляют тропу. Туристов просят воздержаться от прогулок по экопарку на время ремонта. И у меня пока все.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: 19.00 в Прикамье. В ритме города. Лилия Алексеева и дневной эфир на Соль-ФМ.
1: С вами Лилия Алексеева. Сегодня рассказываю про Древнюю Грецию. Один из памятников средневековой культуры в Греции – город Мистра. В середине 15 века город завоевали турки. Под стенами Мистры возникло сразу несколько поселений. Но после того, как Греция обрела независимость, жизнь в этом городе постепенно угасла. Теперь это огромный музей под открытым небом. Город с его каменными стенами, церквями и дворцом византийских императоров отлично сохранился. Считается, что крепость Мистры стала прообразом замка Фауста в знаменитой трагедии Гёте.
0: Прямо сейчас ты услышишь

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль.ФМ.
1: Вы настроены на волну, где каждый день можно узнавать много полезной информации. Меня зовут Лилия Алексеева, про Древнюю Грецию рассказываю сегодня. Греция – один из лидеров по потреблению сыров в мире. По оценкам Международной Федерации Молочной Промышленности, в прошлом году на каждого грека приходилось по 23 килограмма съеденного сыра. Самый известный из греческих сыров – фета, которая готовится из овечьего или смеси овечьего и козьего молока. Известна фета с 8 века до нашей эры, а производить ее в Греции начали еще раньше. Считается, что заквашивать молоко для приготовления сыра научился Аристей, сын бога Аполлона.
0: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Добрянка – 94,4 FM. Людиново – 105 FM. Соликамск – 99,1 FM. Соль.ФМ – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль.ФМ из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль.ФМ. И пусть почувствуют все, что как семья мы

0: новостями спорта познакомлю вас я, Роман Мещеряков. Здравствуйте. Полузащитник Галатасарая и сборной России Алексей Батраков поделился ожиданиями от товарищеских матчей с Нигерией, Намибией и Ираном. Несколько дней назад 21-летний россиянин прибыл в расположение национальной команды из Турции. Что лично для себя хочу получить от ближайших матчей? Опыт. Как бы банально ни звучало, но это важно. Плюс хочется немного сменить обстановку, поиграть с ребятами, с которыми раньше играл, и просто окунуться в атмосферу сборной. Поэтому все здорово, приводит слова Батракова пресс-служба РФС. Полузащитник принял участие в 5 матчах Галатасарая и отметился результативной передачей. Напомню, что Россия 29 сентября примет Иран в Казани, 3 октября сыграет с Намибией в Екатеринбурге, а 6 числа с Нигерией в Нижнем Новгороде. Акбарс обыграл Ладу в матче КХЛ итог игры фонбет чемпионата континентальной хоккейной лиги 3-2. Окончательный счет установлен в овертайме. В первом периоде Евгений Грошев вывел Ладу вперед. Григорий Денисенко сравнял счет. Во втором игровом отрезке шайбу забросил нападающий Акбарса Дмитрий Котелевский. На 9-й секунде третьего периода Никита Михайлов сделал счет 2-2. В овертайме сильнее оказались хозяева. Решающую шайбу забросил Алексей Бывальцев. Акбарс с 11 очками занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции. Лада находится на 9-м месте на Западе. Президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино готов к диалогу о реформировании руководства организации. Об этом он заявил в письме членам Совета ФИФА. Текст послания опубликовало издание «The Athletic». «Я предложу Совету организовать прямой, структурированный и ограниченный по срокам процесс консультаций с конфедерациями, ассоциациями, членами и заинтересованными сторонами, чтобы обсудить пути дальнейшего укрепления механизмов принятия решений ФИФА», – написал Инфантино. В июле футбольный функционер планировал создать компанию «FIFA Forward Enterprise», которая должна была контролировать основные мужские и женские турниры под эгидой Международной Федерации. Против инициативы выступили УЕФА, КонКакаф, Азиатская конфедерация футбола и Конмебол. Позднее Инфантино отказался от реализации проекта. На этом у меня все. Услышимся завтра. Спортивного настроения, удачи и пока.
1: Новости спорта. Живи со вкусом. Живи со вкусом.

0: Лилия Алексеева и дневной эфир на Sol.fm.
1: Многие из греческих десертов напоминают традиционные турецкие сладости. В них много меда и орехов. Например, лукумадес – сладкие пончики из дрожжевого теста с добавлением корицы, политые медом или сиропом. В турецкой кухне их называют локма, готовят по тому же принципу. Обычно в Греции лукумадес подают на завтрак или в качестве перекуса. Еще одна медовая сладость – пряники – меломакарона. Для греков эта выпечка – важная часть новогоднего стола. Без нее вообще не обходится ни одно праздничное застолье. Самое интересное. Интересные факты про Древнюю Грецию рассказала Лилия Алексеева. Отличного дня!
0: Реклама на Sol.fm.

0: выгодное предложение на кроссоверы Tenet в Экскурс. В наличии все модели и комплектации. Выгоды до 1 000 000 рублей. Звоните 215-00-99, Парковый 64.
1: Экскурс.
2: Удивляюсь, как он такой маленький, а так быстро бегает.
3: Да, от родителей иногда требуется скорость. Но есть место, где забота однозначно в том, чтобы не торопиться. Это дорога. Соблюдайте скоростной режим. Пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
4: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».

0: скидки до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Эра Авто. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Друзья, обновляйте свой старый автомобиль выгодно в Forward Auto. Даже если ваш авто в кредите, не беда. Мы готовы обменять его на совершенно новую модель Lada. Forward Auto. На Решетникова 5. Вы заслужили новый автомобиль. 2-700-101. 2-700-101.
2: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган UNES в комплектации «Техно» 2025 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля «Автодрейн» и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом «Чанган». Подробности уточняйте у официального дилера «Чанган Центр Автопрестиж», город Пермь, Спешилова 77.
4: Реклама на весь Пермский край. Звони 8 34 2 253 344 11.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Здравствуйте, с новостями из студии Антон Попов. С 1 октября этого года планируют увеличить денежное довольствие военнослужащим, проходящим службу по контракту, а также сотрудникам Росгвардии, имеющим специальные звания. Изменения также затронут сотрудников органов внутренних дел, учреждений органов уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения, Федеральной противопожарной службы и таможни. Индексация предусмотрена и для начальствующего состава органов Федеральной фельдъегерской связи. Соответствующее постановление правительства об индексации окладов должно вступить в силу с этой даты. Точный размер повышения пока не определен. Однако он не должен быть ниже 4%. Более 30 700 жителей Пермского края подали заявление на новую социальную выплату для семей с детьми. На нее могут рассчитывать работающие родители с двумя и более детьми. Среднедушевой доход семьи при этом не должен превышать 24 471 рубля. Размер выплаты определяется индивидуально и зависит от суммы уплаченного НДФЛ. С начала года семьям региона уже перечислили более 833 миллионов рублей. Об этом рассказали в Пермском отделении Социального фонда России. Подать заявление можно до 1 октября через госуслуги, МФЦ или службы социального фонда. Рассмотрение занимает в среднем около 4 рабочих дней. В случае одобрения деньги перечисляют в течение 5 рабочих дней. Футболисты «Амкара» на своем поле в рамках чемпионата второй лиги обыграли дубль московского «Динамо». Пермская команда забила ворота соперника в 4 безответных гола. В составе хозяев дублем отметился лучший бомбардир серебра Дмитрий Усов. По голу на счету Максима Новикова и Кирилла Сараева. С 37 минуты гости играли в меньшинстве после прямой красной карточки Артема Змеева. В турнирной таблице «Амкар» остался на третьем месте. И на данный момент это все новости.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: 16 часов в Прикамье.
1: В ритме города. Соль-ФМ.
0: Соленый? Алло! Каждый день в 16 часов слушай только на Соль-ФМ. Соленый алло. Алло! Для лиц старше 6 лет.
2: Будь с нами на связи, будь отличным человеком, потому что только хороший человек может взять и просто так поднять настроение каждому слушателю радио Соль-ФМ. Да, конечно, не только всем, также близким, родным, друзьям, коллегам, всем тем, кто сейчас рядом с тобой находится, отправляй свой привет нам в группу ВКонтакте радио Соль-ФМ, и я обязательно озвучу твое сообщение в течение этого часа. Пиши, программа по музыкальным заявкам «Соленый алло» уже в прямом эфире. Александр Соловьев на связи. Отправить сообщение можно по адресу vk.ru/solfm, либо нам в Telegram, или в Макс свое сообщение отправить. Поехали.
0: «Соленый алло».

открывает нашу программу по музыкальным заявкам с Алёна Алё несколько прекрасных людей, которые оставили свои приветы и поздравления. Александр Пугачёв поздравляет с днем рождения Максима Малолетова. Огромный ему привет отправляем. Ну и, конечно же, поздравляем с днем рождения, тепла, счастья, радости и всего самого необыкновенно теплого и хорошего желаем. Есть у нас также месседж от Екатерины Чудиновой. Передайте, пожалуйста, Новиковой Виктории большой привет Алёне Асмушиной. И мне привет, Екатерине, большой привет. Отправляем. Поставьте, пожалуйста, песню Токсиса «Nobody» прямо сейчас для вас и прозвучит.

Соль.фм. Соленый алло. Ваши приветы и поздравления в прямом эфире. Прямо сейчас.

0: Продолжаем общаться, продолжаем делать эту среду лучше, красивее и теплее с помощью ваших приветов и поздравлений. Марина Виноградова оставила свое сообщение. Отправляет большой привет своему любимому супругу Константину и любимой доченьке Полиночке. Мы сейчас в деревне, завтра уезжаем в город. Так жаль прощаться с любимой деревушечкой, но мы вернемся на следующее лето и немножко осени. Опять будем радостно жить все лето здесь. Также передаю привет тете Вале и дяде Саше и нашему любимому дедушке. Большой вам привет, прекрасного настроения желаю. Ну и не забывайте, что и сейчас тоже есть, если что, время от времени можно возвращаться обратно в свою любимую деревушечку. Правда, какую? Не обозначили, ничего страшного, а потом в будущем, возможно, обязательно расскажут. Итак, еще сообщение оставила Татьяна Агеева. Отправляет большой привет Лехе Токарю. Лех, думала тебе грустно и быть твоим напарником. Но тут уж никаких условий, ни кофе, ни чая. Знаю, что ему нравится NU. Поставьте что-нибудь из его репертуара. Поставил, NU полетели выше. Делайте громче, слушаем и наслаждаемся.
1: Соленый алё. Как мы?

0: Есть немного еще самых приятных слов от слушателей радио с ЛФМ. Владимир Вованов пишет нам, отправляет большой привет всем. Также хотел бы передать привет от лица одной девочки для ее мужа Цветкова Константина. Он самый родной, долгожданный и самый любимый для нее человек. И что бы ни случилось, она всегда рядом. Его жена Оксана Богданова. И передайте моей милой очаровашке, жене, самый любящий привет, Орешек. Я тебя обожаю. Осень — это тоже пора встреч и любви. Такое прекрасное сообщение от Владимира поступило к нам в группу ВКонтакте. Также месседж прилетел от Сергея Ильина. Как и всегда, подмосковный привет Пермскому краю. Я уже не знаю, кому передавать приветы. Ну, просто отправляй привет и поздравляй всех с чем-нибудь, возможно. Всем слушателям большой привет отправляем. Просил поставить Playton Over. Этого трека как раз-таки у нас нет, но есть трек-заменитель от Playton и Julay. Missing прозвучит уже через 4 минуты.
1: После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь.

0: я скучаю по тебе, как в пустыне не хватает дождя. Прямо сейчас прозвучал трек от Flayton и Julie Missing, насколько я знаю, это кавер. В оригинале исполняет, насколько я помню, это, по-моему, Everything But The Girl. И в альбоме Cool Chill Out, прямо вот в этом оригинале, в этом исполнении, я бы тоже отдельно послушал, но уже на либо другой какой-либо радиостанции, которую ты можешь послушать у нас на нашем сайте. Но сейчас не это важно. Сейчас важно, чтобы наш эфир озарял лучами своего прекрасного настроения наш прямой эфир, ваши приветы. Пишите, не стесняйтесь нам в группу ВКонтакте по адресу vk.ru/solofm. Макс, телеграм-канал Радио Solofm также работает, отправляет туда все самые вежние вещи, которые должны были уже давным-давно прозвучать. Ольга Старкова оставила свой привет. Добрый день, солененький, всем хорошего настроения. Александр, а можно бобра? Что-то давно уже его не было. Да, конечно, можно, уже через несколько секунд и услышим.
1: Твои правила, твое пространство, твой любимый эфир. Теперь Соль-ФМ звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиски Соль-ФМ. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио. Соленый Алекс.

Уверен, что свой хэппи-энд будет в любом случае у одной прекрасной девушки Натальи Одинарцевой, которая оставила свое сообщение. Всем привет и прекрасного настроения. Поставь, пожалуйста, «Ты не бойся ночи, я рядом». А то поклейка обоев совсем не идет. Кверху, вверх ногами лист первый раз приклеил и теперь пытаюсь переделать. Вот это вот одно из проблем, когда ты смотришь с одной стороны, потом с другой стороны вроде так нормально, потом делаешь три шага назад, и что-то идет не так. Не тот шаг, видимо, сделали в первый раз, да? Но в любом случае, если сильно помучиться, то что-нибудь получится. А нет, как там? Если долго мучиться, что-нибудь получится. Так или иначе, я уверен, в ваших силах есть еще терпение взять, переклеить эти обои и доклеить все остальные. Ну, а музыка, конечно же, вам помогут. Ну и те самые коты, которые тоже в помощниках рядом, да.

Совсем немного времени у нас остается на то, чтобы я успел озвучить ваши приветы и поздравления. Примерно 3 минуты у вас есть на то, чтобы отправить сообщение. И я через 3 минуты все озвучу. Итак, у нас на очереди большой привет Любе Вавиловой, Васильевой Юле, Архиповой Тане и Богданову Наталье. Я вас очень люблю, очень скучаю, не хватает вас. Я за вами наблюдаю. Егорка подписался. Ну и большой привет отправляем Любане. А нет, подождите, это я уже озвучивал. Так, Иван Смирнов,

0: что обновляю группу ВКонтакте, чтобы не пропустить ни одного вашего вкусного, красивого сообщения. И, конечно же, обновление идет. Как долго это будет стараться и крутиться, я пока не знаю. Но сейчас вроде все стабильно работает. Итак, заглядывая сюда, здесь вроде все хорошо. Заглядывая сюда, тут рассказывают, как кошки помогают клеить обои. Это хорошо, что они помогают, а не просто мешаются под ногами, особенно возле вот этой складной лестницы. И вот буквально вот в эту же секунду прилетело сообщение от Елены Девятковой. Поздравляю с 50-летием Езову Светлану из Чердани. Всех благ, здоровья. Вам огромный привет, хорошего настроения. Песни, к сожалению, я уже не успеваю поставить. Ну и так или иначе, Светлану мы поздравляем с 50-летним юбилеем. Пусть эта цифра умножается еще раз в 10. Ну а молодость обязательно сохранялась. Светлану поздравляем, хорошего настроения желаем. На этом все. Я с вами прощаюсь. Услышимся завтра в 16.00 по пермскому времени. По московскому получается в Людиново, в Кирове и в Дядьково в 14.00. В общем, вы уже давным-давно все запомнили, все знаете. Увидимся и услышимся завтра. Всем пока-пока.
1: Реклама на Соль FM.

0: выгодное предложение на кроссоверы Tenet в Экскурс. В наличии все модели и комплектации. Выгоды до 1 000 000 рублей. Звоните 215-00-99. Парковый 64.
1: Экскурс. Выбор ленд. Выгода ленд. Джейленд. А столица всего этого великолепия – Сатурн Р Авто. Автомобили Джейленд уже в наличии. На Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте Джейленд в деле. Сатурн Р Авто. Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей Джейленд по телефону 250-70-00. Код города 342.
2: Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинская, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей – от 4 миллионов.

0: Миллионов 100 тысяч рублей. Подробности на сайте группадипломат.рф. Переключись на молодость.
1: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган UNES в комплектации «Техно». 2025 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейд-ин и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.
4: Подробности уточняйте у официального дилера Чанган Центр Автопрестиж, город Пермь. Спешилово 77.
5: Друзья, обновляйте свой старый автомобиль выгодно в Forward Auto. Даже если ваш авто в кредите, не беда. Мы готовы обменять его на совершенно новую модель «Лада». Forward Auto. На Решетникова 5. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101.
6: Как продать автомобиль?
7: Срочно продать автомобиль.
8: Я хочу продать автомобиль.
9: Центр автомобилей с пробегом «ДАФАВТО» купит ваш старый автомобиль. И даже не старый купит тоже. Мы можем сразу купить и два. И деньги сразу отдать сможем. Если машину продать задумал, двигайся к нам. И ты будешь прав. Адрес известен. Город Пермь. Компания «ДАФ». В центре автомобилей с пробегом «ДАФАВТО» оценка автомобиля, оформление документов и выдача наличных за час. Звони 342-246-2606. Приезжай в Пермь на Бродовский тракт 9.
10: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: И к этому часу следующие новости. Сотрудники ГУФССП по Пермскому краю добились возмещения ущерба многодетной матери, чья бабушка стала жертвой хищения в доме-интернате для престарелых и инвалидов в Соликамске. Виновным в краже денежных средств банковских счетов умерших постояльцев был признан бывший директор учреждения. Как установило следствие, директор интерната, зная, что у некоторых одиноких постояльцев нет наследников, после их смерти забирал карты и снимал наличные через банкоматы. Деньги тратил по своему усмотрению. Когда внучка одной из скончавшихся постояльцев обратилась в интернат, там провели проверку и обнаружили, что списания проводились уже после ее смерти. Расследованием занялась полиция. В ходе следствия выяснилось, что директор предлагал другим сотрудникам участвовать в снятии денег, но те отказались. Помимо уголовного наказания, были удовлетворены два гражданских иска о возмещении материального вреда. В эту субботу пройдет Всероссийский день бега «Кросс-нации-2026» – самое массовое спортивное мероприятие, которое одновременно проходит во всех регионах России. В Пермском крае одновременный старт будет дан в 43 муниципалитетах. В этом году в программе «Кросса нации» предусмотрено 5 дистанций. 2000 метров для всех желающих, 1000 метров для мальчиков и девочек 2017 года рождения и младше, 4000 метров для девушек и юношей 2007 года рождения и младше, 6000 метров для женщин и мужчин 2006 года рождения и старше. В Перми в рамках мероприятия также состоится забег для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья и их сопровождающих «Дух леса». Это все новости. Желаем вам прекрасного продолжения дня.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна.
1: Нытва 97.1 FM. Оса 102 FM.
0: Соликамск 99.1 FM.
2: Соль FM.
0: Первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большие.

0: FM. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра в южной части Пермского края ожидается малооблачная погода. Возможен туман. Утром до 10 градусов, днем до 22. По северу будет облачно. Утром до 6 градусов, днем до 18.
0: Реклама на Соль FM.

0: в «Экскурс».
1: Выгодное предложение на кроссоверы «Теннет» в «Экскурс». В наличии все модели и комплектации. Выгоды до 1 000 000 рублей. Звоните 215-00-99, Парковый, 64.
2: «Экскурс».
3: Друзья, обновляйте свой старый автомобиль выгодно в «Форвард Авто». Даже если ваш авто в кредите, не беда. Мы готовы обменять его на совершенно новую модель «Лада». «Форвард Авто» на Решетникова 5. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101.
4: Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинской, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей от 4 100 000 рублей. Подробности на сайте группадипломат.рф. Переключись на «Молодость».
5: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Выбор «Ленд». Выгода «Ленд». «Джейленд». А столица всего этого великолепия – «Сатурн Р Авто». Автомобили «Джейленд» уже в наличии. На Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте «Джейленд» в деле. «Сатурн Р Авто». Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей «Джейленд» по телефону 250-70-00. Код города 342.
7: Это был хороший удар!
8: Не расстраивайтесь. Сейчас самое время забрать новую «Ладу» от 620 тысяч рублей на осенней распродаже склада «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. Ждем вас на шоссе космонавтов 362. И давайте в этот раз без резких движений. Предложение действительно весь сентябрь. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
9: «Чанган» предлагает максимум драйва с бестселлером «Юниэс». Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 600 000 рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на «Чанган ЮНИЭС» в комплектации «Техно» 2025 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейд-ин и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом «Чанган».
11: Подробности уточняйте у официального дилера «Чанган Центр Автопрестиж», город Пермь. Спешилова 77.
12: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Живи со вкусом. Живи со вкусом.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Приветствую еще раз всех слушателей «Соль-ФМ». Время новостей. Минфин России совместно с отраслями прорабатывает изменения в налоговое законодательство для учета расходов на защиту и восстановление объектов после атак БПЛА. Об этом сообщил заместитель министра финансов Алексей Сазанов. Цитата. «Не компенсация, а в части учета расходов на оборону объектов, на восстановление объектов. Мы сейчас совместно с представителями различных отраслей прорабатываем, какие требуются изменения в налоговое законодательство», — сказал Сазанов. По его словам, соответствующий законопроект может быть внесен этой осенью. За неделю с 14 по 20 сентября в Пермском крае выявили 14 200 случаев ОРВИ, что на 22% превышает показатель предыдущей недели. Эпидемический порог при этом не превышен, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. Рост заболеваемости носит сезонный характер и связан с формированием организованных коллективов. Согласно результатам лабораторного мониторинга, среди заболевших преобладали возбудители негриппозной природы – вирусы парагриппа, риновирусы и другие. Вирусы гриппа не обнаружены. В Кунгуре запустили необычную экскурсию «Монастырский квест. Заброшка». Проект организовал Иоанно-Притеченский женский монастырь. Участникам представится возможность побродить по разрушенной части монастырских зданий и заглянуть в камеру бывшей колонии. В советское время на территории монастыря находилась исправительно-трудовая колония номер 40. По завершении экскурсии чай с монастырскими пирогами. Монастырский квест прошел в минувшую субботу. Ориентировочный возраст участников – подростковый, не младше 10 лет. Участие было бесплатным. В Пермской художественной галерее откроется выставка «Императорская Россия» и собрание Государственного исторического музея. В экспозицию войдут более 270 предметов, в том числе парадные портреты императоров, личные вещи членов императорской семьи, ордена, оружие, редкие карты, церковные утвари и изделия из драгоценных металлов и камней. Некоторые экспонаты покажут впервые. Выставка будет работать с 4 декабря по 31 января. Это были все новости. Оставайтесь с нами.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

Прикамье 18.00. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: каждой Яндекс-станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль-ФМ».
1: Включаю радио Соль-ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса. Ты на любимой волне.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Цены на запчасти в справочниках для расчета стоимости ремонта по ОСАГО подросли. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: С 19 сентября начали действовать обновленные сборники средних цен на детали, работы и материалы для расчета ремонта по ОСАГО. В новых данных стоимость запчастей выросла на 8,2% относительно прошлого издания. Такое изменение связано прежде всего с внедрением свежего порядка формирования справочников, одобренного Центробанком и запущенного еще в июле нынешнего года. Теперь при обработке рыночных цен учитываются только оригинальные компоненты, чья доля составляет не менее 30% от медианной стоимости среди всех подобных предложений. При этом аналоги, которые дешевле оригинальных деталей более чем на 70%, вообще исключили из выборки. Темпы роста сильнее всего различаются, конечно же, по маркам. Для Toyota, Mitsubishi и Honda подражание составило примерно 13%. У Audi, BMW, Volkswagen, Hyundai, Geely и Vaza от 7,5% до 9,5%. Наименьший рост отмечен у Kia, Deo и Cherry, приблизительно от 4,5% до 5%. Президент Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев пояснил, максимальный рост цен характерен для брендов с нестабильным снабжением, например, из-за перебоев с доставкой запчастей. Несмотря на увеличение средней выплаты по ОСАГО, начиная с лета нынешнего года, почти на 14,5% к январю, средняя премия по годовым полисам за тот же период выросла всего лишь на 5,5%. Все это благодаря тарифной индивидуализации. Новые данные будут применяться для расчетов по авариям, произошедшим с 19 сентября, поскольку возмещение определяется на дату события. В прошлый раз, напомню, справочники обновлялись 19 июня. Тогда повышение составило почти 3%, но без модернизированной методики.
0: Автомобильные факты.
1: Центробанк намерен и дальше улучшать систему компенсации по ОСАГО. В частности, планируется повышение страховой выплаты за вред, нанесенный здоровью и жизни пострадавшего. Это отражено в проекте регулятора. Правды ради, конкретные значения возможных лимитов пока не раскрываются. Сейчас максимум по ОСАГО за ущерб жизни и здоровью равен 500 тысячам рублей, а за имущество 400 тысяч рублей. Весной текущего года правительство и Российский союз автостраховщиков одобрили законопроект об увеличении лимита по здоровью и жизни до 2 миллионов рублей. Также в документе указано, Банк России продолжит следить за доступностью полисов автогражданки, особенно для тех водителей, кто из-за высокого аварийного риска испытал сложности при их оформлении. Для таких граждан обсуждается возможность заключения договоров через портал госуслуги. Кроме того, регулятор намерен развивать еще и цифровизацию страховой сферы, чтобы повысить таким образом прозрачность информации, ну и, конечно же, оптимизировать обмен данными. Приоритетом остается улучшение качества сведений, которые страховщики передают в автоматизированную систему страхования. Кстати, имейте в виду, что самый критичный маневр с точки зрения возникновения страховых случаев – это движение задним ходом. В сегменте ОСАГО на такие ситуации приходится 22% обращений, а это каждый пятый случай. А в КАСКО – 11%. Чаще всего ДТП происходили в зонах с ограниченной видимостью – парковки, дворовой территории, где риски столкновения с другими транспортными средствами максимальны. Признаюсь вам, друзья, откровенно, в моей автомобильной истории тоже есть одно ДТП как раз задним ходом и как раз на парковке. То есть я в эти цифры статистики аккурат укладываюсь. Ну а вы будьте осторожны. Удачи!
0: За баранкой. Соль FM. Погода.
2: Добрый вечер. Завтра в южной части Пермского края ожидается малооблачная погода. Возможен туман. Утром до 10 градусов, днем до 22. По северу будет облачно. Утром до 6 градусов, днем до 18.
0: Реклама на Соль FM.

0: выгодное предложение на кроссоверы Tenet в Экскурс. В наличии все модели и комплектации. Выгоды до 1 000 000 рублей. Звоните 215-00-99, Парковый 64.
1: Экскурс.
2: Где купить с пробегом авто?
3: В Сатурне, бро.
2: Обменять

0: СЗ «Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Как продать автомобиль?
2: Срочно продать автомобиль.
3: Я хочу продать автомобиль.
4: Центр автомобилей с пробегом «ДАФАВТО» купит ваш старый автомобиль. И даже не старый купит тоже. Мы можем сразу купить и два. И деньги сразу отдать сможем. Если машину продать задумал, двигайся к нам. И ты будешь прав. Адрес известен. Город Пермь. Компания «ДАФ». В центре автомобилей с пробегом «ДАФАВТО» оценка автомобиля, оформление документов и выдача наличных за час. Звони 342-246-2606. Приезжай в Пермь на Бродовский тракт 9.
5: Друзья, обновляйте свой старый автомобиль выгодно в Forward Auto. Даже если ваш авто в кредите, не беда. Мы готовы обменять его на совершенно новую модель Lada. Forward Auto на Решетникова 5. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101.
6: Выбор Land. Выгода Land. J-Land. А столица всего этого великолепия – Saturn R Auto. Автомобили J-Land уже в наличии. На Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте J-Land в деле. Saturn R Auto. Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей J-Land по телефону 250-70-00. Код города 342.
7: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Радио «Соленой».

В ритме города. В ритме края. Твой город. Твое радио. Весь город на одной волне. На одной волне.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: В завершении часа новости на «Соль-ФМ». У микрофона Антон Попов. Краевые власти предлагают уточнить список разрешенных мест для продажи табачной и никотинсодержащей продукции. В частности, продажу табака могут запретить вблизи зданий, занимающихся организацией отдыха и оздоровления детей, учреждений социального обслуживания, рядом с местом спортивных соревнований, а также у пляжей и церквей. Кроме того, в законопроекте прописаны требования к минимальной площади табачных магазинов – не менее 10 квадратных метров. В случае принятия законопроекта новые требования вступят в силу с 1 марта 2027 года, а по минимальной площади – с 1 марта 2028. Напомним, в Пермском крае запретили продажу вейпов и жидкостей к ним. Позднее власти продлили запрет до 1 марта 2032 года. Торги на право строительства нового корпуса краевой больницы имени Вагнера в Березниках стоимостью 2,2 миллиарда рублей признаны несостоявшимися. На конкурс была подана только одна заявка. Она не соответствовала требованиям. В ближайшее время торги будут объявлены повторно. Новое здание больницы должно быть построено на участке, расположенном на улице Льва Толстого, 23А. Общая площадь корпуса составит около 12 тысяч квадратных метров. В нем разместятся детская поликлиника, педиатрический стационар и женская консультация. Педиатрический стационар рассчитан на 53 койки. Детская поликлиника и женская консультация смогут принимать по 150 пациентов в смену. К строительным работам предполагалось приступить с 30 ноября этого года, сдать объект 29 ноября 2028. Экопарк «Легенды Вишеры» временно приостановил прием посетителей. Об этом сообщили в группе Вишерского заповедника. На его территории начались работы по обновлению инфраструктуры. В парке ремонтируют дорожки и настил, а также обновляют тропу. Туристов просят воздержаться от прогулок по экопарку на время ремонта. И у меня пока все.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: 7 часов вечера в Прикамье.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Чернушка 96.0 FM. Суксун 98.7 FM. Соликамск 99.1 FM. Соль FM. Первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. Хит за хитом.

новостями спорта познакомлю вас я, Роман Мещеряков. Здравствуйте. Полузащитник Галатасарая и сборной России Алексей Батраков поделился ожиданиями от товарищеских матчей с Нигерией, Намибией и Ираном. Несколько дней назад 21-летний россиянин прибыл в расположение национальной команды из Турции. Что лично для себя хочу получить от ближайших матчей? Опыт. Как бы банально ни звучало, но это важно. Плюс хочется немного сменить обстановку, поиграть с ребятами, с которыми раньше играл, и просто окунуться в атмосферу сборной. Поэтому все здорово, приводит слова Батракова пресс-служба РФС. Полузащитник принял участие в 5 матчах Галатасарая и отметился результативной передачей. Напомню, что Россия 29 сентября примет Иран в Казани, 3 октября сыграет с Намибией в Екатеринбурге, а 6 числа с Нигерией в Нижнем Новгороде. Акбарс обыграл Ладу в матче КХЛ. Итог игры ФНБ чемпионата континентальной хоккейной лиги 3-2. Окончательный счет установлен в овертайме. В первом периоде Евгений Грошев вывел Ладу вперед. Григорий Денисенко сравнял счет. Во втором игровом отрезке шайбу забросил нападающий Акбарса Дмитрий Котелевский. На 9-й секунде третьего периода Никита Михайлов сделал счет 2-2. В овертайме сильнее оказались хозяева. Решающую шайбу забросил Алексей Бывальцев. Акбарс 11 очками занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции. Лада находится на 9-м месте на Западе. Президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино готов к диалогу о реформировании руководства организации. Об этом он заявил в письме членам Совета ФИФА. Текст послания опубликовало издание «The Athletic». «Я предложу Совету организовать прямой, структурированный и ограниченный по срокам процесс консультаций с конфедерациями, ассоциациями, членами и заинтересованными сторонами, чтобы обсудить пути дальнейшего укрепления механизмов принятия решений ФИФА», написал Инфантино. В июле футбольный функционер планировал создать компанию FIFA Forward Enterprise, которая должна была контролировать основные мужские и женские турниры под эгидой Международной Федерации. Против инициативы выступили УЕФА, КонКакаф, Азиатская конфедерация футбола и Конмебол. Позднее Инфантино отказался от реализации проекта. На этом у меня все. Услышимся завтра. Спортивного настроения, удачи и пока!

0: Соль-ФМ. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра в южной части Пермского края ожидается малооблачная погода. Возможен туман. Утром до 10 градусов, днем до 22. По северу будет облачно. Утром до 6 градусов, днем до 18.
0: Реклама на Соль-ФМ.

0: выгодное предложение на кроссоверы Tenet в Экскурс. В наличии все модели и комплектации. Выгоды до 1 000 000 рублей. Звоните 215-00-99. Парковый 64.
1: Экскурс.
2: Как продать автомобиль?
3: Срочно продать.

0: не являющегося субсидированным кредитом «Чанган». Подробности уточняйте у официального дилера «Чанган Центр Автопрестиж», город Пермь, Спешилова, 77.
1: Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинской, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей – от 4 миллионов 100 тысяч рублей. Подробности на сайте группа-дипломат.рф. Переключись на «Молодость».
2: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Друзья, обновляйте свой старый автомобиль выгодно в Forward Auto. Даже если ваш авто в кредите, не беда. Мы готовы обменять его на совершенно новую модель «Лада». Forward Auto. На Решетникова 5. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101.

0: скидки до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Эра Авто. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. В эпицентре. В эпицентре. Хорошо.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Здравствуйте, с новостями из студии Антон Попов. С 1 октября этого года планируют увеличить денежное довольствие военнослужащим, проходящим службу по контракту, а также сотрудникам Росгвардии, имеющим специальные звания. Изменения также затронут сотрудников органов внутренних дел, учреждений органов уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения, федеральной противопожарной службы и таможни. Индексация предусмотрена и для начальствующего состава органов федеральной фельдъегерской связи. Соответствующее постановление правительства об индексации окладов должно вступить в силу с этой даты. Точный размер повышения пока не определен. Однако он не должен быть ниже 4%. Более 30 700 жителей Пермского края подали заявление на новую социальную выплату для семей с детьми. На нее могут рассчитывать работающие родители с двумя и более детьми. Среднедушевой доход семьи при этом не должен превышать 24 471 рубля. Размер выплаты определяется индивидуально и зависит от суммы уплаченного НДФЛ. С начала года семьям региона уже перечислили более 833 миллионов рублей. Об этом рассказали в Пермском отделении Социального фонда России. Подать заявление можно до 1 октября через госуслуги, МФЦ или службы социального фонда. Рассмотрение занимает в среднем около 4 рабочих дней. В случае одобрения деньги перечисляют в течение 5 рабочих дней. Футболисты «Амкара» на своем поле в рамках чемпионата второй лиги обыграли дубль московского «Динамо». Пермская команда забила ворота соперников 4 безответных гола. В составе хозяев дублем отметился лучший бомбардир серебра Дмитрий Усов. По голу на счету Максима Новикова и Кирилла Сараева. С 37-й минуты гости играли в меньшинстве после прямой красной карточки Артема Змеева. В турнирной таблице «Амкар» остался на 3-м месте. И на данный момент это все новости.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

Проходит время, мы снова вместе. Я в черном Бензе, ты с аэропорта. У нас дилемма, куда поехать? К тебе домой или к тебе домой? Мы выпиваем, я раздеваю тебя глазами. Ты просишь больше. Пардон, мадам, женись и па. Я не знаю, я не против.

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль-ФМ звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиске Соль-ФМ. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: Батарейка – незаменимый источник энергии для многих устройств в нашей с вами повседневной жизни. Однако, что делать, когда батарейка садится, а запасной под руками не оказалось? Перезарядка обычных батареек одноразовых, таких как щелочные, разумеется, не рекомендуется производителями и может быть даже опасной. Химическая реакция, происходящая внутри батарейки в процессе разряда, обычно необратима. Однако, часто они садятся еще до полного исчерпания реактивов, поскольку внутренние электроны покрываются соляной коркой, которая мешает протеканию тока. Перезарядка же может изменить химический состав батарейки, перевести к нагреву и в некоторых случаях вообще вызвать утечку или даже взрыв. Поэтому важно следить, чтобы температура элемента никогда не превышала 40 градусов.
0: Территория фактов. В ритме города. В ритме края.

0: Соль FM. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра в южной части Пермского края ожидается малооблачная погода. Возможен туман. Утром до 10 градусов, днем до 22. По северу будет облачно. Утром до 6 градусов, днем до 18.
0: Реклама на Соль FM.

0: выгодное предложение на кроссоверы Tenet в Экскурс. В наличии все модели и комплектации. Выгоды до 1 000 000 рублей. Звоните 215-00-99. Парковый 64.
1: Экскурс.
2: Друзья, обновляйте свой старый автомобиль выгодно в Forward Auto. Даже если ваш авто в кредите, не беда. Мы готовы обменять его на совершенно новую модель Lada. Forward Auto на Решетникова 5. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101.

0: 300 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Выбор Land. Выгода Land. J-Land. А столица всего этого великолепия – Сатурн Р Авто. Автомобили J-Land уже в наличии. На Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте J-Land в деле. Сатурн Р Авто. Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей J-Land по телефону 250-7200. Код города 342.
2: Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинской, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей – от 4 миллионов 100 тысяч рублей. Подробности на сайте группадипломат.рф. Переключись на «Молодость».
3: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

Прикамье 21 час. В ритме города. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Красновишерск 103.7, Чердынь 102.2, Соликамск 99.1 FM, Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая.

0: Соль-ФМ. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра в южной части Пермского края ожидается малооблачная погода. Возможен туман. Утром до 10 градусов, днем до 22. По северу будет облачно. Утром до 6 градусов, днем до 18.

0: 10 вечера в Трикамье.
1: Видный город.
0: Прямо сейчас ты услышишь

буду снова этой ночью. Ветер подует в спину, напомнив о чем-то срочном. И ты хочешь поставить точку, ведь между нами пропасть или что-то больше. Посуда бьется сильнее, чем мы.

0: каждой Яндекс-станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль-ФМ».
1: Включаю радио Соль-ФМ.
0: Соль-ФМ. И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса. Это Соль-ФМ. Это радио соляной столицы.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: 23.00 в Прикамье.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Кудымкар – 101,5. Губаха – 101,6. Соликамск – 99,1 FM. Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. Ты на любимой волне.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Прикамье - полночь. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Соль FM. Наша группа ВКонтакте vk.ru/solfm. Вступай.

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Прикамье, час ночи.
1: В ритме города. Соль-ФМ.
0: Прямо сейчас ты услышишь.

все пройдет однажды. Ты береги того, кто важен.

0: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Кунгур – 91,5. Чусовой и Лысьва – 109. Соликамск – 99,1 FM. Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. В ритме города. В ритме края.
1: Соль FM. Ради двух минут.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: каждой Яндекс-станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль FM».
1: Включаю радио Соль FM.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-83-101 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Три часа ночи в Прикамье. В ритме города. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Добрянка 94.4 FM, Лютиново 105.5 FM, Соликамск 99.1 FM, Соль FM — первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market и будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: хит за хитом. Четыре часа ночи в Прикамье.
1: Видный город.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль-ФМ звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиски Соль-ФМ. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио. В ритме города. В ритме края.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Прикамье, 5 часов утра.
1: Видный город.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.